Камамта пиллут клута микелгумта асигалутнгли кугаалхкат умьёқлукуппилла. Уппиёқуурлуки гынгым аёқутихка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу. Ли кугаалхкаат литнаорат питклуку.